0: протяжка. Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Pull on a throwback, you know that. 538, greatest hits. Like a throwback. 538, greatest hits.